0: viele andere Frequenzen haben wir im Ohr?
1: Was für Radio?
2: Du hörst Radio Blau. Genau.
3: And when we're in Leipzig, we always listen to
2: Radio Blau.
3: Ihr hört Radio Blau, ist voll schön.
4: Hey, People, das ist Radio Blau.
5: Das ist der beste Sender, den es überhaupt gibt. Wenn ihr den weiterhört, bekommt ihr schöne blaue Haare.
6: Ihr hört Radio Blau.
7: Radio Blau.
8: Radio Blau.
9: Radio Blau.
7: Es la radio libre de Leipzig.
9: Вільне радіо у Лейпцигу.
8: У Радіо Маджані фі Лейпциг.
7: Das freie Radio in Leipzig. Als Livestream in Internet und auf DAB+.
8: Montag bis Sonntag von 0 bis 24 Uhr.
9: Ви можете нас чути у інтернеті за адресою stream.radioblau.de.
8: Я буду Radio Blau на FM من الاثنين الى الجمعة من الساعة السادسة مساء حتى الساعة الحادية عشر مساء. وفي عطلات نهاية الأسبوع من الساعة الثانية عشر ظهرا حتى منتصف الليل.
7: Radio Blau sendet auf UKW Montag bis Freitag von 18 bis 23 Uhr und am Wochenende von 12 bis 24 Uhr. Weitere Info und das Programm findet ihr im Internet auf www.radioblau.de. In UKW de lunes a viernes desde las 6 de la tarde a las 23 horas y los fines de semana de 12 a 24 horas.
9: Радіо Блау можна почути на FM-діапазоні з понеділка по п'ятницю з 18 до 23 години та по вихідних з 12 до 24 години. Додаткову інформацію та програму передач ви зможете знайти в інтернеті на нашому сайті www.radioblau.de.
8: يمكنك العثور على مزيد من المعلومات والبرامج عبر الانترنت على www.radioblau.de.
7: Para más información, visite nuestro sitio web www.radioblau.de.
10: مرحبا.
11: مساء الخير.
12: Bienvenidos a Radio Blau.
10: واهلا وسهلا بكم.
8: في شبغشن في انزق البروغرام بألس.
11: وسنتحدث هذا اليوم على بعض المواضيع المهمة التي تخصنا وتخصكم.
13: Projekto Echo Leipzig.
8: صدى.
14: إيكو.
15: Привет, Дедо, привет, вечер. Hallo und herzlich willkommen. Heute im Programm von Echo Leipzig gibt es Nachrichten und Veranstaltungstipps mit Musik auf Georgisch, Armenisch, Arabisch und Deutsch. Auch unser Klassiker Simar Studio auf Arabisch heute mit dem Thema Auto. Und es geht los. Wir beginnen mit den aktuellen auf Georgisch.
16: Rutmet Maestri, Nagbas Homnis Global Ritria. Նախ բաղնիշած պալեստինել խալխիս կաղև է բաս, գրելով է պսադա էտնուր ծվենդաս, ռած ատաս խրաս ոտմոս դարված լիդան, Իզրայել է սապիմ ծիպոս մի էր, տերիտորիս դարձ է բիսադա անկուպածի շեմդեք մողթա պալեստինաշի, Саксонияши Каймартеба, Хонис Зебеби, Палестинаши, Кахевбебис, Окупациса да, Геноцидис, Чесахеб, Снобиребис, Асамаглеблат. Кевниси, Мемориалюри, Митинги Каймартеба, Тхутмет Майс, Тхутмет Садзе, Янис Пладзе, Холу Лайпсиши, Чудмет Садзе, Дозда Ацудзе, Рабеч. Лайпцигис кинотеатри, Майши, Marakoeli režisoris, scenaristis da msakhvebis Mariam Tuzanis filmebs achvenebs. Misi mkhatruli filmebi asakhaps sazogadobis marginalshi mqop adamianebs, magram qvela madgani sazogadobis natsilia. Isini gvachveneben siamognebas, tu rogor tkebebian tskhobelebi sakhshi momzadebuli gerdzebit ფირმში, ადამში, ან ძვირფასი ქსოვილების ნაზა დამუშავებას პატარა სამპერალო სახელოსნოში ფირმში კაპტანის ლურჯი. ფირმებში ადამი და კაპტანის ლურჯი მთავარ როლს ლუბნა აზაბალი ასრულებს, რომელიც საერთაშორისო კინოს ერთ-ერთი ყველაზე მრავალმხრივი და შტამბეჟდავი მსახიობია. ლაიფციგის კინოთეატრში კარლ ლიპტეხტის ქუჩა 109. ორიგინალი არაბული, გერმანული ან ინგლისური სუბტიტრებით. ზუსტი თარიღების იძიეთ www.cinematrecru.leipzig.de. შესვლა უპასუა თავშესაფრის მაღებლებისა და კორვლებისთვის.

На этом все. На этом нам только осталось сказать вам всем спасибо и до следующей среды. Всего доброго. That's all for today. Thank you very much for listening. Das war's für heute. Wir hören uns und sehen uns auf Social Media oder im Radio in 14 Tagen bald wieder. Tschüss.